0: Непорешенные. Радио Байрактар.
1: Я, Будат Драгимович, села Крагисев, ферма. Все, я ферма Трейга. Ну, на Трейге, ну, бывший.
0: Еда,